Рок. Зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен. Рок будильник.

Зірок. Рок-будилник. Зірок. Рок-будилник. Сильна доза рок-енергия за целия ден. One, two, three, four.